Заря, все норялся. Кадесус в моторе. Нора, медитини. Кяра, кандеешь, тялетори. Фрунза, сидестрама.